0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Thank you.

0: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».
1: Наше радио. Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжей пройдет в будущем учебном году. Православные верующие отмечают Медовый Спас. Об этом и другом подробнее. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжей на экспериментальной основе пройдет в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщили в Минобразовании. Примером стала демонстрационная проверка знаний, которая организована в колледжах Российской Федерации. Был запущен пилотный проект, и он проявил себя успешно. В него включились 529 учащихся. Единое задание представит для всех выпускников одной профессии. Оценит работы независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий и заказчиков. Изменения в нормативную базу внесут позже. Перечень специальностей согласуют с Президиумом Республиканского совета директоров учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования, областными главными управлениями по образованию. Услышать зов Полесья и окунуться в самобытные традиции. 15 августа международный этнофестиваль в Лясковичах ждет тысячи гостей. Он развернется на огромной площади, более 9 гектаров. Главной темой праздника в этот раз станет год белорусской женщины. Через обряды, творчество организаторы покажут историю и культуру края, образ хранительницы семьи. Центральными персонажами станут 13 подворий регионов Припятского Полесья. Программа удивит разнообразием. Например, гостям предложат пройти мифологический квест о пошуках Цмока. Поближе узнать белорусские легенды и предания. Привлекать публику будут тысячи артистов и народных мастеров. На главной сцене назовут новых гоноровых полюшуков и выберут победительницу конкурса «Полесская прихожуня». В 21:00 стартует народная дискотека под открытым небом с кавер-хитами от отечественных и российских артистов. Финальную точку в 12-часовом марафоне поставит красочный фейерверк над Припятью и лазерное шоу на водном экране. Продолжаем выпуск. Деловая одежда и обувь, а также рюкзаки и канцелярия на любой вкус и кошелек. Школьный базар откроется сегодня в Барановичах. На площадке у Дома торговли «Радуга» на улице Советской покупателям предложат широкий выбор для детей всех возрастов. Основными поставщиками школьных позиций обуви и трикотажа выступают белорусские предприятия. Помогут дополнить образ изделия от ремесленников. Площадка продолжит работу 15 августа, а также 21 и 22 числа. График единый с 10 до 17 часов. Православные верующие отмечают Медовый Спас. Это один из трех августовских праздников, посвященных Спасителю. Верующие приносят в храм плоды своих трудов. Сегодня мед, 19 августа в яблочный спас фрукты с огорода, а 19 в ореховый или хлебный пшеницу и орехи. По давней народной традиции 14 августа пасечники начинали собирать новый урожай целебного лакомства. Остальным разрешалось его пробовать, но перед этим важно его осветить. С этой даты начинается Успенский пост. Он длится 2 недели и завершается праздником Успения Богородицы. Начинается отсчет последних дней лета. Августовские праздники объединяют в себе народные обычаи и церковные традиции. Главная их ценность – забота о близких и вера. К новостям компаний. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by и по телефону 8029-232-44-44. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45-03-98. 45-03-98.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
9: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
4: Я устала выбирать.
5: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку.

«Нефтегаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся. Областное дерби пройдет в Барановичах на стадионе городской. Об этом и другом подробнее. В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся. Главное новшество – теперь ее должны производить исключительно на территории нашей страны. При этом шить коллекции будут преимущественно из текстильных материалов, выпущенных в союзном государстве. Обновленный технический регламент заметно ужесточает и требования к качеству. Специалисты будут гораздо строже проверять прочность ткани и их устойчивость к износу. Также в документе официально закрепили само понятие «деловой стиль». Предприятия, которые успешно пройдут сертификацию, внесут специальный онлайн-реестр проверенных белорусских брендов. День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в городе Костюковичи Могилевской области. В ходе мероприятия вспомнят народных поэтов и писателей Беларуси. Большое внимание уделят Аркадию Кулешову и его бессмертному творчеству, которое всем известно со школьной скамьи, рассказал председатель Союза писателей Александр Карлюкевич. По его словам, издатели представят опубликованные книги, в первую очередь связанные с Костюковщиной. Вспомнят и другие их не менее выдающихся личностей – народного поэта, автора государственного гимна Владимира Каризну. Ему будут отдельно посвящены мероприятия. Например, Союз писателей на второй день праздника организует концерт, где прозвучит много песен, написанных на стихотворение поэта. Поговорят о народном писателе Николае Чергинце. В детской школе искусств состоится творческий вечер, добавил Александр Карлюкевич. Продолжаем выпуск. Зрелищные маневры и лучшие спортсмены. Выходной 15 августа обещает быть жарким не только из-за погоды. Пока синоптики прогнозируют до плюс 30, организаторы мероприятий готовят яркое мото-событие. В Барановичах в субботу состоится второй этап чемпионата и первенства Республики Беларусь по мото-джимхане. Состязания участников из Беларуси и ближнего зарубежья примет площадка у Ледового дворца. Зрителям продемонстрируют искусство точного вождения, маневры, контроль, скорость, реакции и прохождение трассы на время. Будут яркие представители сообщества, борьба сильнейших, а также шоу, где каждый сохраняет шанс выйти в финал. Начало в 10 часов. И о спорте. Областное дерби пройдет в Барановичах на стадионе городской. Футболисты местного клуба примут на домашнем поле спортсменов Брестского «Динамо» в рамках чемпионата страны высшей лиги. Матч намечен на 23 августа, начало в 14 часов. Ближайшая встреча подопечных Романа Киренкина 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги с МЛ «Витязь» переносится. Это связано с тем, что противник красно-синих задействован в лиге конференции УЕФА. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0-163-59-95-24. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее погода.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI BY.
3: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по реальности 5-6. Подробности
6: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Барановичи ФМ новости.
2: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Белоруссией и Мьянмой о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ президент подписал накануне, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Международный акт определяет условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, в том числе регламентирует вопросы передачи и вручения документов, признания исполнения судебных решений, получения доказательств, совершения иных процессуальных действий. Реализация будет способствовать развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества в правовой сфере, защите прав и интересов граждан и юридических лиц. На проведение переговоров и подписание намеченного уполномочено Министерство юстиции. В Брестской области в этом году за парты сядут более 162 тысяч учащихся. Из них примерно 13 700 первоклассники. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович. К 1 сентября традиционно проводится подготовка учреждений образования. Текущие капитальные ремонты, обновление учебников, закупка транспортных средств для подвоза учащихся, организация безопасных маршрутов. Приобретаются автомобили для подвоза продуктов, чтобы организовать вкусное, безопасное и полезное питание, рассказал Виктор Фалович. В области завершают процесс подписания паспортов готовности. Капитальное обновление коснулись 39 объектов. С уверенностью можно сказать, что все школы, гимназии и лицеи осенью откроют свои двери, чтобы принять учеников и дать им знания, подчеркнул замглавы первого региона. Качество времяпровождения жителей региона Увады на постоянном контроле. Мониторинг мест проводят специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Как рассказала врач-гигиенист Диана Туркина, оценивается содержание территории зон отдыха, своевременность уборки, проведение покоса сорной растительности, состояние зон для сбора мусора, подъездных путей, стоянок автотранспорта. Также медики обращают внимание на наличие и исправность оборудования, размещение информационных стендов. В поле зрения – объекты розничной торговли и общественного питания. Исследовано свыше 450 проб воды из водоемов с правом купания. Во всех образцах соответствует гигиеническим нормам, отметила Диана Туркина. Она напомнила, что разрешенные локации – пляжи, водохранилище Мышанка, озеро Светиловское. На Жлобинском заходить в воду запрещено. В Барановичском районе 6 зон отдыха, на водохранилище Гать, а также на озере Центральном в Колбовичах. А вот в акватории Павлиново купаться недопустимо. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазине «Красная цена» на Царюка 7, торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на «Брест-Тор-Чермет» – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36. Барановичи FM.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь твердо удерживает позиции ведущего мирового экспортера продовольствия. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС в Алматы. Рассмотрены вопросы унификации законодательства в сфере семеноводства, а также реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2026-2030 годах. Отмечено, что концентрация научного потенциала стран ЕАЭС позволит совместно развивать селекцию, повышать продуктивность, внедрять ресурсосберегающие технологии, адаптировать сельское хозяйство к климатическим изменениям и ускорять цифровую трансформацию отрасли. Юрий Горлов обозначил, что по размеру сельхозугодий на душу населения Беларусь входит в топ-20 мировых лидеров. АПК целенаправленно движется к новым рубежам, опираясь на модернизацию производства, импортозамещение и углубленное сотрудничество в рамках ЕАЭС. В Беларуси ежегодно регистрируются единичные случаи тулеремии. О существовании этого редкого заболевания следует знать, так как его переносчики обитают рядом с человеком. Механизм заражения происходит в результате укусов инфицированными комарами, слепнями и клещами. Еще один способ – контактный, через кожные покровы при соприкосновении с больными или павшими грызунами. Также есть риск заражения при употреблении воды из открытых водоемов. Чтобы избежать проблем, следует соблюдать меры профилактики, отметил заведующий отделом эпидемиологии Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь.
2: Нужно хранить продукты и воду в закрытой таре, недоступной для грызунов, не использовать в пищу продукты со следами порчи грызунами, регулярно проводить уборку и дератизацию в доме и на присоединенном участке, павших грызунов убирать в резиновых перчатках и маске, соблюдать меры личной профилактики в целях защиты от укусов кровососущих насекомых и клещей. Это использование репеллентов, одежды, закрывающие открытые участки тела, в том числе при посещении лесных массивов, использовать механические устройства для предупреждения проникновения насекомых в помещение. Не пить сырую воду из открытых водоемов и колодцев и тщательно мыть и обдавать кипятком овощи, зелень, корни, плоды. Ну и соблюдать правила личной гигиены.
1: Продолжаем выпуск. На въездной стороне в пункте пропуска Брест по 10 сентября будут ремонтировать навесные конструкции, сообщает Государственный таможенный комитет. Чтобы минимизировать неудобства для прибывающих стран, мероприятия будут организовывать поэтапно. Эти обстоятельства могут отразиться на времени прохождения пограничного поста. Информацию следует учитывать при планировании пересечения белорусско-польской границы в указанный период. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +3 529 689 77 78.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем! Пятница, 14 августа, и сегодня предлагаю поговорить о вещи, которая периодически случается с каждым из нас. О чем? Об идеях. Причем о тех самых идеях, которые почему-то приходят совершенно не вовремя. Вот вы сидите перед компьютером, пытаетесь что-то придумать, или перед листом пустым бумаги, да, и ничего не получается. 5 минут, 10, полчаса, пустота, ни одной идеи в голове. А потом вы, ну, к примеру, идете в душ, и вдруг, точно, вот оно! Или идея приходит за рулем, или на прогулке, может, во время мытья посуды, или перед сном, и первая мысль появляется, ну, почему я не додумался до этого вот час назад, когда сидел и полноценно пытался что-то придумать. А потому что мозг довольно хитрая система. Иногда ему нужно перестать активно искать решение, чтобы решение наконец-то само по себе появилось. И сегодня мы пробуем разобраться, откуда вообще берутся хорошие идеи. Почему они любят приходить в самый неподходящий момент? Можно ли придумать что-то действительно новое или специально сесть и сказать себе: «Так, сейчас я буду креативить». Почему прогулка иногда работает лучше, чем час перед компьютером? И зачем человеку скука? А также, почему разговор с другим человеком может неожиданно подарить идею? Ну и главное, можно ли научиться замечать собственные идеи, пока они не убежали? Потому что проблема иногда даже не в том, что у нас нет хороших мыслей, а в том, что мы их не записываем или не замечаем. И через 5 минут уже не можем вспомнить, что именно придумали. Так что сегодня будем собирать маленькую инструкцию по поиску идей. Без сложных терминов, с историями, экспериментами и несколькими вещами, которые можно попробовать уже сегодня. Ну а для начала включаем музыку, ведь музыка тоже иногда вдохновляет на новые идеи.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Сегодня будем с вами весь дневной эфир говорить про идеи. И есть довольно смешное наблюдение. Многие люди утверждают, что хорошие идеи приходят им в душе, да, еще в машине, на прогулке, во время уборки или перед сном, но почти никогда в момент, когда человек официально сел за стол с намерением «сейчас я буду придумывать». Почему же так происходит? Потому что в такие моменты мозг может переключаться между разными режимами работы. Когда мы активно решаем задачу, внимание направлено на конкретную проблему. Мы перебираем варианты, сравниваем, анализируем. А когда идем, принимаем душ или занимаемся простой привычной деятельностью, сознательное внимание немного освобождается, и мозг получает возможность соединять между собой информацию, которая раньше казалась совершенно не связанной. И вот тогда может возникнуть то самое «а что если?». На самом деле, хорошая идея очень часто не возникает из ничего. Она собирается из того, что мы уже знаем. Вы когда-то что-то прочитали, что-то услышали, увидели в фильме, поговорили с человеком, столкнулись с проблемой, а потом мозг через какое-то время соединяет эти кусочки в новую комбинацию. Поэтому иногда полезно не только искать идеи, но и наполнять голову материалом. Читать, смотреть, осознанно причем смотреть, да, разговаривать, ходить новыми маршрутами, слушать людей, путешествовать, пробовать то, чего раньше не пробовали, потому что невозможно приготовить новое блюдо, если в холодильнике вообще ничего нет. И с идеями примерно так же. Поэтому, если сегодня у вас нет хорошей мысли, возможно, проблема не в отсутствии фантазии, возможно, мозгу просто пока не из чего ее собирать. Вот так, да, друзья, наполняем свой мозг какими-то информационными ресурсами. Ну а, конечно же, я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками. Ну и, знаете, можете поделиться с нами, где, в каком месте, в самом неожиданном месте вас застала какая-то очень интересная идея. И что же это было? С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Глава государства знакомится с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к сельхозпредприятию «Путь коммунизма» площадь угодий выросла до 1860 гектаров. Новый импульс получен в 2010 после посещения президентом. Основные направления деятельности – молочное и мясное скотоводство и переработка, свиноводство, выращивание овощей и их дальнейшее производство. Хозяйство валообразующее. На него приходится более 30% стоимости всей продукции ОПК. В результате модернизации построен высокопроизводительный молочно-товарный комплекс на 2000 коров. Появились новые цеха, место для хранения и предпродажной подготовки позиций из овощей. Сформирован современный парк техники. Продолжается развитие торгово-туристического блока, в том числе сети собственных магазинов и кафе. В начале учебного года в детских садах Беларуси до 600 увеличится количество групп для детей до 2 лет. Сейчас действует порядка 500. Об этом сообщила начальник управления дошкольного образования Минобразования Альбина Давидович. Активная работа началась в 2026. В каждом регионе открытие связано с запросами родителей и законных представителей воспитанников. Режим пребывания не только в кратковременном формате, но и 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу и дать возможность приступить к своей профессиональной деятельности. К слову, такие меры потребовали повышения квалификации воспитателей, работающих с этой возрастной категорией. Созданы необходимые условия для малышей, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели. Продолжаем выпуск. На неделе семья барновичан пополнилась 5-м малышом. Многодетными стали 6 пар, встретив дома 3-го ребенка. Столько же зарегистрировано 2-х детей. В лидерах первенцы счастье стать мамами и папами впервые подарили 10 новорожденных, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. В целом с 7 по 13 августа впервые в жизни документы получили 24 младенца. 11 мальчиков и 13 девочек. Нарекали их оригинальными именами в списке: Амелия, Антонина, Тимур, Дмитрий и Авраам. Одна малышка названа Изабеллой. Имя носит испанские корни и переводится как «красавица». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Баранович ФМ». Ну что ж, пришло время посмотреть, кому сегодня звезды обещают вдохновение, а кому идею, которая придет в самый неподходящий момент. Да, время гороскопа на 100.0 FM. Поехали! Овны, сегодня идея может прийти внезапно и очень быстро. Главное не сказать себе «запишу потом». Не запишите. Поэтому да, записывайте прям сразу же. Тельцы. Ваши лучшие идеи сегодня могут появиться во время обычных дел. Мытье посуды, готовка или уборка неожиданно окажутся творческим процессом. Близнецы. Сегодня вам особенно полезно поговорить с кем-нибудь. Чужая фраза может неожиданно запустить вашу собственную мысль. Да, вот оно, когда внимательно слушаешь и хочешь из этой фразы, главное здесь хотеть из этой фразы что-то почерпнуть, возможны новые идеи. Раки. Вдохновение придет из воспоминаний. Возможно, вы вдруг вспомните старую идею, которую когда-то отложили. Ох, друзья, ну здесь я вот даже не знаю, наверное, всем знакам зодиака, наверное, стоит напомнить, что у каждого из нас наверняка есть десятки, а то и сотни идей, которые были отложены до лучших времен. Вот сегодня самое время покопаться в чертогах разума, найти самые лучшие идеи, ну и начинать их реализовывать. Львы. Сегодня вам нельзя бояться странных идей. Чем необычнее мысль, тем внимательнее к ней присмотритесь. Девы. Ваша идея сегодня родится из проблемы. То, что сначала покажется неудобством, может оказаться отличной подсказкой. Вот так вот витиевато, но тем не менее очень интересно. Действительно, иногда нужно обратить внимание и на какие-то проблемы, ведь из проблем тоже рождаются идеи. Весы. Вдохновение придет через смену обстановки. Другой маршрут, новое кафе или даже другое место за рабочим столом могут неожиданно помочь. Скорпионы. Сегодня идея может прийти вечером, поэтому держитесь рядом с телефоном или блокнотом. Вселенная не обязана подстраиваться под ваш рабочий график. Да, вот так иногда бывает, что идеи подходят к вечеру, хотя мы ждем их утром или днем, но нужно ждать и уметь терпение и еще раз терпение. Стрельцы. Ваш источник вдохновения сегодня – новое впечатление. Чем дальше от привычного сценария, тем лучше. Козероги. Ваша идея будет практичной, не обязательно гениальной и революционной, зато такой, которая реально что-то упростит. Водолеи. Сегодня у вас особенно высокий риск сказать «а почему бы не попробовать?» И вот с этого предложения может начинаться что-то очень-очень интересное. Рыбы. Ваше вдохновение сегодня связано с музыкой, фильмами, книгами или красивой картиной. Иногда чужое творчество запускает наше собственное. И это факт, но действительно. Ну и общий прогноз для всех знаков. Если сегодня вам в голову пришла хорошая мысль, запишите ее. Даже если сейчас кажется, что вы точно ее запомните, не всегда удается запомнить, поэтому записывайте и держите под рукой, ну или блокнот, или хотя бы заметки в телефоне, что, наверное, будет удобнее держать под рукой. Ну а мы продолжаем. В эфире Баранович FM музыка Imagine Dragons на трек-листе.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Приближаемся к полудню, друзья. На студийных 11.55. Это значит, что впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 14 августа, какие праздники мы можем с вами отметить уже сегодня. А также продолжим говорить об идеях, о том, что у каждого из нас есть свое определенное место для идей. Наверняка, если вы еще не замечали, стоит проконтролировать этот процесс. А еще расскажу самые странные идеи, которые оказались гениальными. Ну и в обеденный час, с часу до двух, у нас будет розыгрыш. Сегодня разыграем футболку от бренда Вайнер. Оставайтесь с нами на одной волне, ну и, конечно же, в хорошем настроении.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. На календаре 14 августа, 12.12, точное белорусское, и мы продолжаем. Самое время познакомиться с праздниками сегодняшнего дня. Их сегодня немало, и они все очень-очень разные. Ну что, поехали, знакомимся. Всемирный день ящерицы отмечается сегодня. Праздник в честь самых терпеливых рептилий планеты. Ящериц на Земле более 6000 видов, и каждый по-своему гениален. Одни умеют отбрасывать хвост в случае опасности, другие, как Василиск, бегают по воде, третьи меняют цвет быстрее, чем вы на строение в понедельник. Отдельное уважение, конечно, хвосту. Отрастает заново, но уже не тот, хрящевой. Даже ящерицы знают, резервная копия всегда хуже оригинала. Так что берегите свои хвосты, планы и нервы. Ну а ящерицы это все одобряют. Также сегодня отмечается день рождения Telegram. 14 августа 2013 года Павел Дуров запустил мессенджер. 13 лет спустя им пользуется больше миллиарда человек. Там работают, учатся, спорят в комментариях и пересылают друг другу котиков с круглой мордой. 13 лет для приложения, возраст подростковый. Уже все умеет, но еще растет. Да, возможно, сегодня нужно поздравить друг друга или хотя бы отправить стикеры какие-нибудь с улыбками или смайлики своим любимым людям именно посредством этого мессенджера. Идем дальше. Знаете, вот сегодня мы говорим об идеях, и вот следующий праздник очень тесно связан с нашей темой сегодняшнего дня, потому что сегодня отмечается праздник воспаленного воображения. Праздник с диагнозом в названии и отличным прогнозом. Сегодня предлагается официально додумывать, строить замки из облаков, сочинять биографии прохожих, представлять, что бы случилось, если бы Наполеон пошел не туда. Воспаленное воображение, между прочим, единственное воспаление, которое лечится не таблетками, а творчеством. Так что берите блокнот, гитару или кастрюлю борща и дайте своей фантазии свободу. Завтра она сама пройдет, наверное. Но вообще, действительно, это еще одно напоминание о том, что идеи иногда рождаются практически из воздуха, нужно только их уметь замечать. Также сегодня отмечается день сведения татуировки. День для тех, чье навсегда оказалось немного короче, чем планировалось. Иероглиф, который должен быть значить мужество, но означает лапша, или имя бывшей любви, или дельфинчик из юности. Лазерная косметология сегодня готова все исправить. Праздник, кстати, не про осуждение, а про второй шанс. И для кожи, и для решений. Кстати, тату-мастера и мастера сведения, по иронии, работают в одном здании и даже здороваются. Первые создают работу, вторые ее гарантируют. Ну и еще один вкусный праздник сегодняшнего дня – день фруктового мороженого. Придумал его в 1905 году 11-летний американец Фрэнк Эпперсон. Тот самый мальчик, который забыл на морозе стакан лимонада с палочкой для размешивания. И случайно изобрел фруктовый лед на палочке. Некоторым людям, кстати, забывчивость приносит вот так вот целое состояние. Главное правило праздника простое. Сегодня нужно съесть мороженое быстрее, чем оно растает. Ну и, конечно же, в августе это очень актуально. Поэтому, друзья, наверняка нужно сейчас пойти, возможно, не сейчас, как же сейчас пойти, если сейчас еще рабочий день. В обед обязательно пойти, купить фруктовое мороженое и полностью насладиться всеми праздниками этого дня, да и августом. Лето все-таки еще идет.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. С праздниками сегодняшнего дня мы уже познакомились, ну а теперь заглянем в народный календарь. В народе 14 августа прозвали «Медовым Спасом». К этой поре поспевал новый урожай меда, и его приносили в храм на освящение вместе с маком и водой. Отсюда и второе название – «Маковый спас» или «Спас на воде». С этого дня начинается Успенский пост, который короткий, двухнедельный, и, как шутят, самый вкусный из постов – мед, ягоды и овощи как раз в разгаре. Народная считалочка звучит просто. Первый спас – мед в рамках, второй – яблоки в саду, третий – орехи в лукошке. Сезон открыт. В народном календаре также 14 августа было еще одним именем – Мокрым. Мокрый Маковей. Его прозвали за погоду. К середине августа дожди приходили все чаще, и земля просилась под сев озимых. А примета была короткой и бескомпромиссной. Каков Маковей, такова и осень. Дождливый день обещал мокрую осень, сухой, соответственно, золотую. Так что сегодня можно смело выглянуть в окно и составить прогноз на сентябрь быстрее, чем любое приложение погоды. Ну и особенно радует, что день сегодня хороший, значит, и осень мы ждем хорошую, сухую, солнечную и золотую. Ну, а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну, а после новостей вернемся на одну волну и поговорим о том, что существуют такие самые странные идеи, которые могут оказаться гениальными. Как это происходит? Есть ли такие примеры в истории? Вот об этом с вами и поговорим. Но это будет чуточку позже. А пока включаем музыку.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район заявил о необходимости подумать о технике для окошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота, передает Белта. Говоря о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным, Александр Лукашенко обозначил также условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат, подчеркнул президент. Барановичи стали сегодня площадкой для проведения республиканского семинара-совещания с участием представителей Министерства здравоохранения Беларуси. В мероприятии также принимают участие руководители медицинских учреждений республики и ведущие специалисты Барановичского региона. На повестке дня – цифровизация, диспансеризация, профилактика заболеваний, решение проблемных вопросов. Форум имеет практическую направленность. Участники совещания ознакомятся с работой центральной поликлиники и станции скорой и неотложной медицинской помощи. Напомним, Барановичи выступают в качестве крупного межрайонного медицинского центра Брестской области, обслуживающего жителей города, Барановичского района и трех соседних – Ляховичского, Ивацевичского и Ганцевичского. Такие структуры в республике намерены развивать, отметила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Наталья Побиванцева.
2: Почему Барановичский регион сегодня выбран местом такого форума, где соберутся все первые лица организации оказания медицинской помощи страны? Потому что в Барановичском регионе был дан старт межрегиональному, межрайонному уровню оказания медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Здесь большой опыт создания амбулаторных межрайонных центров. Ровно 10 лет назад мы впервые здесь встречались, именно в этом здании, когда начинали эту работу. И, конечно, за 10 лет накоплен колоссальный опыт, который мы хотим представить всей стране.
1: Развитие межрайонных центров продолжается. В государственную программу внесено положение о создании 16 таких структур. Задача – приблизить высокотехнологичную помощь пациентам в острых состояниях. Ее часовая, полуторачасовая доступность в экстренных случаях имеет колоссальное значение, отметила Наталья Побиванцева. Помимо неотложных состояний, обсуждение затронет вопросы использования материальных и кадровых ресурсов и организацию работы в межрайонном центре. Продолжаем выпуск. Все известные маркетплейсы, за исключением Wildberries, уже подписали соглашение о сотрудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. На каждой интернет-площадке будет закреплен отдельный представитель, который отвечает за взаимодействие с белорусскими производителями. Такая практика уже есть в обычных офлайн-сетях, где кураторами этого направления стали заместители директоров или другие топ-менеджеры. Участники соглашения обязались развивать сеть объектов выдачи заказов в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах, либо осуществлять туда курьерскую доставку. Кроме того, подписавшиеся согласились создавать благоприятные условия для белорусских производителей, которые хотят продавать товары через интернет-площадки. К новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029-716-44-44. 716-44-44. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM 12.45 на студийных. И сегодня в дневном эфире мы с вами говорим про идеи, которые приходят к нам в голову. А ведь иногда хорошая идея в момент своего появления выглядит совершенно нелепо. Ну вот представьте человека, который говорит: а давайте возьмем маленький кусочек картофеля, пожарим его дважды, чтобы он стал особенно хрустящим. Звучит как кулинарный эксперимент. А теперь представьте, что благодаря подобным экспериментам появляются привычные нам блюда. Или же человек говорит: а что если фотографию можно будет сделать за несколько секунд, просто нажав на кнопку? Для своего времени это звучало почти фантастически. История изобретений вообще полна ситуаций, когда сначала идея кажется странной. Ну, например, создание телефона или самолет, интернет, микроволновая печь, даже обычные вещи, без которых мы сегодня не представляем жизнь, когда-то были чьей-то довольно смелой фантазией или мыслью или идеей. И здесь есть интересный вывод. Мы часто оцениваем идею слишком рано. Придумали что-то и сразу: нет, это глупо, или так никто не будет делать, или такое уже было, или слишком сложно, а кому это вообще нужно? Но иногда идее просто нужно немного времени. Поэтому хороший творческий прием — сначала придумать, а уже потом критиковать. Не делать эти два процесса одновременно, потому что внутренний критик, между прочим, очень эффективен. Он способен уничтожать идею еще до того, как она успела стать чем-нибудь полезным. Так что, если сегодня вам в голову пришла странная мысль, не спешите ее выбрасывать. Возможно, она действительно странная, а возможно, просто еще не до конца придумана.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат. За 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности 8 карат. Только по телефону +7 529 689 77 78.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. На студийных без пяти час мы сегодня говорим про идеи, которые витают в нашей голове. Но есть такой вопрос, как же генерировать эти идеи, как новые идеи изобретать, а не то, что вот лежит на поверхности. Вот сейчас предлагаю вам маленький эксперимент. Причем сделать его можно прямо сегодня. Берем лист бумаги, пишем сверху любой вопрос, интересующий вас. Ну, например, как сделать обычный выходной интереснее? И ставим себе задачу придумать 10 вариантов ответа. Не один, не два и даже не три, а 10. Причем первые три обычно появляются достаточно легко. Четвертый вариант уже сложнее, пятый начинает раздражать. И где-то после шестого мозг вдруг понимает: ладно, раз ты все равно не отстанешь, давай попробуем что-нибудь новенькое. И вот тут часто появляются самые интересные варианты, потому что первые идеи обычно очень очевидные, а дальше приходится искать нестандартные варианты. Ну, например, как провести необычно вечер? Первый вариант – сходить в кино, второй – пойти в ресторан, третий – встретиться с друзьями. Ну, а дальше уже могут быть совсем интереснее варианты. Например, выбрать случайный автобус и выйти на незнакомые остановки. Или приготовить блюдо из страны, в которой никогда не были. Или провести вечер без телефонов. Или посмотреть фильм, который выбирает другой человек. И вот уже появляются варианты, которые мы обычно даже не рассматриваем изначально. И такое упражнение называют генерацией идей без ранней оценки. Сначала количество, а потом уже качество. И знаете, что здесь особенно интересно? Это работает не только для творчества. Так можно искать решение любых бытовых проблем. Не знаете, что подарить? Набрасываем 10 вариантов. Отдых, рабочая задача, даже способ провести сегодняшний вечер. Поэтому, друзья, попробуйте обязательно. Дайте себе 5 минут и придумайте 10 вариантов. Честно говоря, вот самый интересный будет 11-й, который может прийти к вам уже после того, как вы уберете ручку и вообще решите не думать больше об этом. Ну что ж, друзья, вот такая идея, как генерировать идеи. А я спешу напомнить, что мы приближаемся к часу дня, и в начале следующего часа у нас состоится розыгрыш. Разыграем классную футболку от бренда Viner. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, участвуйте в СМС-игре и, конечно, выигрывайте.

0: периоды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем. 13.11, точное белорусское. И пришло время СМС-игры на Баранович FM. Прямо сейчас разыграем футболку от бренда Вайнер. Причем вы сами сможете выбрать ту, которая вам понравится. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Баранович, улица Советская, 68, и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Ну а чтобы выиграть футболку прямо сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать ответ, точнее правильный ответ на мой вопрос. И сегодня 8-й правильный ответ станет победным. Так как мы сегодня говорим об идеях, значит и вопрос у нас будет про идею. Итак, внимательно слушайте. Как называется момент, когда человеку внезапно приходит решение или новая идея? Вариант номер один – инсайт. Вариант номер два – импульс. Вариант номер три – резонанс. Напоминаю, короткий номер 9946. Да, вы можете прислать как ответ целиком, так и всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я еще раз повторю вопрос, все варианты ответов, чтобы все желающие смогли поучаствовать, а возможно даже переспросить у кого-то, кто рядом с вами, что же это такое. В общем, ждем ваших сообщений. Итак, дублирую вопрос. Как называется момент, когда человеку внезапно приходит решение или новая идея? Вариант номер один – инсайт. Вариант номер два – импульс. Вариант номер три – резонанс. Ну а вот теперь уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир, потому что прямо сейчас узнаем, кто же стал победителем СМС-игры и кто же выиграет футболку от бренда Вайнер. Вопрос сегодня звучал так. Как называется момент, когда человеку внезапно приходит решение или новая идея? Правильным является первый вариант ответа – инсайт. Инсайт – это внезапное понимание сути проблемы или нахождение решения сложной задачи после долгих безуспешных размышлений. Это момент, когда разрозненные факты в голове складываются в единую логичную картину. Тот самый щелчок или эврика, да? И в современном мире, да, все чаще мы слышим: «О, я словил инсайт», то есть то самое понимание ситуации или идею. Но нас интересует восьмой правильный ответ, ведь именно он стал победным. И сейчас мы узнаем. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 5618. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами...

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30. Сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый день. Начнем выпуск с рабочего графика президента. 14 августа Александр Лукашенко работает в Житковичском районе. По прилете о ходе уборочной кампании главе государства доложил руководитель Гомельской области Иван Крупко. В регионе уже убрано 95% площадей зерновых и зернобобовых культур. Глава государства посещает крестьянское хозяйство Михаила Шруба. За последние годы оно серьезно прибавило в масштабах. Здесь возвели молочно-товарный комплекс на 2000 голов, обновили свиноводческое направление и открыли современное овощехранилище. Сегодня это предприятие дает более трети всей сельхозпродукции Житковичского района. В Брестской области в этом году за парты сядут более 162 тысяч учащихся. Из них примерно 13 700 первоклассники. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович. К 1 сентября традиционно проводится подготовка учреждений образования. Текущие капитальные ремонты, обновление учебников, закупка транспортных средств для подвоза учащихся и организация безопасных маршрутов. Приобретаются автомобили для подвоза продуктов, чтобы организовать вкусное, безопасное и полезное питание, рассказал Виктор Фалович. В области завершают процесс подписания паспортов готовности. Капитальное обновление коснулось 39 объектов. С уверенностью можно сказать, что все школы, гимназии и лицеи осенью откроют свои двери, чтобы принять учеников и дать им знания, подчеркнул замглавы первого региона. Продолжение темы. Деловая одежда и обувь, а также рюкзаки и канцелярия на любой вкус и кошелек. Школьный базар открылся сегодня в Барановичах. На площадке у дома торговли «Радуга» на улице Советской покупателям предлагают широкий выбор для детей всех возрастов. Основными поставщиками позиций, обуви и трикотажа выступают белорусские предприятия. Помогут дополнить образ изделия от ремесленников. Площадка продолжит работу 15 августа, а также 21 и 22 числа. График единый с 10 до 17 часов. На неделе семья барановичан пополнилась пятым малышом. Многодетными стали 6 пар, встретив дома третьего ребенка. Столько же зарегистрировано вторых детей. В лидерах первенцы счастье стать мамами и папами впервые подарили 10 новорожденных, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. В целом, с 7 по 13 августа первые в жизни документы получили 24 младенца, 11 мальчиков и 13 девочек. Нарекали их оригинальными именами в списке Амелия, Антонина, Тимур, Дмитрий и Авраам. Одна малышка названа Изабеллой. Имя носит испанские корни и переводится как «красавица». К новостям компании. С 2026 года на базе гимназии номер 5 города Барановичи стартует первый по Брестской области математический класс новой модели для учащихся 8 классов. Класс, в котором соберутся ученики, объединенные интересом к точным наукам, IT, инженерии и исследовательской деятельности. Для поступления отметка по математике за 2025-2026 учебный год не ниже 9 баллов. Заявки принимаются до 25 августа. Количество мест ограничено. Телефон 64-51-90. 64-51-90. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Лето еще не спешит сдавать позиции, но в воздухе отчетливо чувствуется дыхание ранней осени. Средняя температура на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Вместе с тем атмосферные процессы обеспечивают спокойный характер погоды. В выходные температура начнет значительно повышаться. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне и сегодня говорим об идеях. Но давайте на минуту отложим все исследования и поговорим о личном опыте. Потому что у каждого человека есть свое вот такое место для идей. У кого-то это душ, у кого-то автомобиль, кому-то мысли приходят во время прогулки, кому-то, когда он готовит, а кому-то исключительно в 3 часа ночи. И это не очень-то удобно, потому что в 3 часа ночи идея кажется гениальной, а утром вы смотрите на запись в телефоне и там купить хлеб и придумать что-нибудь с облаками и думаете, а что это было, какие облака. Но все-таки предлагаю сегодня присмотреться к себе. Где именно к вам чаще всего приходят хорошие мысли или те самые инсайты? И не только где, а в каком состоянии, когда вы одни или когда разговариваете с кем-то, когда куда-то идете или, может быть, в этот момент вы скучаете или устали, когда у вас нет задач никаких. Это интересное наблюдение за собой, потому что, возможно, вы обнаружите закономерность. Например, я лучше всего придумываю новые идеи во время прогулки. Значит, когда нужно решить сложную задачу, вместо еще одного часа перед компьютером можно попробовать выйти на улицу. Или мне идеи приходят, когда я разговариваю. Значит, иногда проблему лучше не обдумывать в одиночку у себя в голове, а рассказывать ее кому-нибудь. Или я придумываю только после того, как перестаю торопиться. Тогда, возможно, проблема не в отсутствии идей, а в том, что вы просто не оставляете им места или времени. Поэтому, друзья, вот сейчас самое время подумать, задуматься, заглянуть внутрь себя и отследить те самые моменты, когда вам приходят инсайты, идеи и самые лучшие решения. И, возможно, это вам поможет в дальнейшем.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, приходит время нам с вами прощаться. Время дневного эфира завершается. И в финале нашего сегодняшнего разговора об идеях мне хочется оставить одну мысль. Мы часто представляем хорошую идею как какую-то вспышку, будто человек сидел и вдруг бах, гениальная мысль. Но в реальной жизни все происходит немножко иначе. Идея собирается постепенно из прочитанной книги или просмотренного фильма, из случайной фразы или из разговора, из ошибок даже, или из чужой идеи, которую вы однажды увидели и подумали, а что если сделать наоборот? Потому, если сегодня вам кажется, у меня совсем нет идей, возможно, вам не нужно сильнее себя заставлять, нужно немного расширить пространство вокруг себя, увидеть новое место, поговорить с новым человеком, прочитать что-то, чего обычно не читаете, сменить маршрут, послушать другую музыку или просто 10 минут ничего не делать. Потому что хорошая идея редко появляется из пустоты. Она обычно собирается из того, чем мы наполняем свою жизнь. Вот так, друзья. Это был наш пятничный эфир. Спасибо, что провели его вместе с нами. Пусть на этих выходных у вас будет время не только отдыхать, но и немного ничего не делать. Ну а вдруг именно там вас и ждет следующая хорошая идея. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи в понедельник на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом президент Беларуси заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район, передает Белта. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в Южном

0: регионе. Как было доложено, убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. В связи с этим лидер страны напомнил, что в целом для аграриев республики определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. Опыт барановичских медиков по цифровизации является лучшим в стране, отметила на республиканском семинаре-совещании, который проходит сегодня в нашем городе, начальник главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Наталья Побиванцева. При внедрении централизованной информационной системы в медучреждения закуплены современные компьютеры и программное обеспечение для работы с электронными медкартами, получены официальные аттестаты для защиты персональных данных, выданы цифровые подписи врачам, запущен единый номер колл-центра. Как работает такой механизм, участники познакомились на примере центральной поликлиники. Кроме этого, был сделан акцент на работу по профилактике заболеваний, в частности кардиологических и онкологических. Речь о раннем выявлении группы риска. Какие проблемы существуют в вопросах диагностики и лечения, также были вынесены на повестку.
1: Сегодня наш форум для того, чтобы увидеть проблемы, на основании опыта поговорить и предупредить наших коллег о том, что могут быть такие вопросы, можно столкнуться с такими проблемами, о том, чтобы заранее предупредить это, научить, как надо работать в такой системе, как взаимодействовать, как работать с закрепленными территориями, как отбирать пациентов. Акцент делается на рискоориентированные технологии. Сегодня парадигма наблюдения от медицины, просто наблюдение, переходит в плоскость предупреждения. Это первый наш опыт. Потом во всех центрах страны, межрайонных центрах, мы будем проводить ежеквартально подобные совещания и перенимать опыт друг у друга, учиться. Это, мне кажется, тот путь, по которому сегодня здравоохранение должно идти. Общим фронтом по борьбе с заболеваниями, с неблагоприятными исходами, с тем, чтобы наше население было здоровым, процветало, и наша Беларусь была такой же синеокой, такой же прекрасной.
0: Продолжаем выпуск. Белорусская документалистика переживает подъем и способна конкурировать не только на евразийском пространстве, но и на мировом уровне. Шорт-лист кинофорума, который состоится осенью в Минске и Смоленске, вошли 34 фильма, 7 из них отечественных авторов. Всего в основной конкурсной программе боролись более 360 работ из 17 стран, в том числе из США, Китая, Вьетнама и Ирана. Более 10 картин на место. В числе участников работы Белтелерадиокомпании, ОНТ, телекомпании «Мир», агентства «Минск Новости» и киностудии «Беларусьфильм». Здесь также будут представлены и молодежные работы. Авторы четырехминутных манифестов и репортажей, независимо друг от друга, обращаются к тем же темам и гуманистическим идеям, что и представители старшего поколения. Среди них историческая правда и память, малая родина, преодоление конфликтов, одиночество человека в эпоху цифровых коммуникаций и нейросетей, доброта и экология. Лучшие ленты будут рекомендованы к показу телеканалам стран СНГ и зарубежья. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM на 100.0.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Важно создавать гибкие режимы и условия работы детских садов для родителей, воспитывающих самых маленьких детей. Акцент здесь на создании групп от 2 до 4 часов, организации 12-часового пребывания, продолжение формирования сети яслей для детей до 2 лет. Это отметил министр профильного ведомства Андрей Иванец на пленарном заседании семинара-совещания подготовки к началу нового 2026-2027 учебного года. Центральной фигурой остается учитель. Будет запущена школа педагогов на базе Академии национального образования для предметников. Министр отметил, что на уровне инклюзивного обучения важно создать гибкий маршрут для каждого ребенка. Работа требует индивидуального подхода. Это не только сеть спецучреждений, но и развитие интегрированных классов. На западных рубежах, в Гродненской и Брестской областях развернулись масштабные тактико-специальные учения. В условиях нарастающего давления у границ белорусская армия демонстрирует, что готова мгновенно отреагировать на любую угрозу. Основной упор в ходе маневров сделан на автоматизацию управления. Работать приходилось в режиме реальной опасности, под постоянными атаками беспилотников условного противника. Именно в такой обстановке военные испытали новейшие отечественные радиолокационные станции. Они способны самостоятельно находить цели в любых погодных условиях и мгновенно передавать координаты расчетам. Как результат, время от обнаружения объекта до его полного уничтожения сокращается до считанных секунд. Продолжаем выпуск. Лайм, боррелиоз и клещевой энцефалит – основные заболевания, которые способны вызвать укусы клещей. В целях профилактики необходимо как можно раньше после контакта обратиться к врачу для назначения экстренной профилактики. Максимальный эффект достигается при профилактическом лечении в первые 72 часа. На этом акцентировала внимание врач-инфекционист Барановичской центральной поликлиники Светлана Горкавая. Для предотвращения присасывания важно соблюдать элементарные правила профилактики. Надевать плотно прилегающую одежду, обрабатывать открытые участки репеллентами, находясь долгое время в лесу, проводить само- и взаимоосмотры. Удаленное насекомое при желании можно исследовать на наличие возбудителей 4 инфекций. У православных начался Успенский пост, один из 4 главных многодневных. Продлится 2 недели и завершится 27 августа. Он предваряет Успение Пресвятой Богородицы. Первый день совпадает с Медовым Спасом. Во всех храмах прошли торжественные богослужения, священники совершают праздничные молебны. Христиан, особенно современного мира, призывают к духовному трезвению и к информационной гигиене. Очистить свой ум от лишней информации и тот груз, который есть на душе. Из рациона стоит исключить мясо, рыбу и молочные продукты. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист, кочегар, котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номера 3, 4 и 5, телефоны 64 08 69 и 64 93 62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-687-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь временно лицензирует экспорт-импорт некоторых товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Речь идет в том числе о вывозе из страны отходов стекла и макулатуры. Лицензии на эту процедуру будут выдавать, чтобы не было сырьевого дефицита. Также это необходимо, чтобы поддержать белорусских производителей, создать благоприятные условия для развития новых производств и для роста импортозамещающей продукции. Лицензии на импорт вводятся для отдельных товаров из древесины, аналогичных производимым в стране. В Беларуси намолотили свыше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем в эту же дату прошлого года. Доля в общей коровой Брестской области составляет 1 миллион 600 тысяч тонн. Зерновых культур с учетом рапса без кукурузы убрано на площади 2 миллиона 66 тысяч гектаров, что составляет 85% от плана. Подходит к финишу и уборка льна. Травяных кормов заготовлено порядка 3,5 миллионов тонн кормовых единиц, что составляет треть от задания. Продолжаем выпуск. Синоптики обещают жаркие выходные. И у водоемов опять станет многолюдно. Статистика и ежедневные выезды спасателей показывают, большинство происшествий в таких местах – результат пренебрежения простыми правилами безопасности. В летний сезон регулярно проводятся рейды на официальных пляжах и в местах, где вход в воду строго запрещен. С начала 2026 года сотрудниками Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям проведено 1040 рейдовых мероприятий. За это время проинструктированы и обучены правилам безопасности на воде более 7700 человек, среди которых почти 2500 дети. Работа с подрастающим поколением – одно из ключевых направлений профилактической деятельности, подчеркнул инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Для того, чтобы охватить больше территорий и вовремя заметить отдыхающих в опасных местах, мы активно используем современные средства, в частности, беспилотный летательный аппарат. На сегодняшний день он был задействован в работе 56 раз. Такая техника позволяет оперативно выявлять группы людей в запрещенных для купания зонах, оценивать обстановку с высоты и координировать действия наземных групп спасателей. Это заметно повышает эффективность наших профилактических мероприятий и помогает предотвращать трагедии еще до того, как они произойдут. Если вы видите, что кто-то оказался в опасной ситуации на водоеме, незамедлительно звоните по номеру 101 или 112. Ваша бдительность может спасти чью-то жизнь. Порой именно своевременный звонок очевидца становится решающим фактором в спасении человека.
1: К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист-кочегар котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номера 3, 4 и 5, телефоны 64 08 69 и 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести СМС-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте свяжем в памяти на календарной странице 14 августа, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Гастропабе Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49 и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 14 августа в 1959 году, появился на свет Мэджик Джонсон, выдающийся американский баскетболист, который на протяжении всей карьеры выступал за один клуб. Помните ли вы, как называется эта команда НБА? Вариант первый – Boston Celtics, вариант второй – Los Angeles Lakers и вариант третий – Houston Rockets. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 14 августа в 1959 году, появился на свет Мэджик Джонсон, выдающийся американский баскетболист, который на протяжении всей своей карьеры выступал за один клуб Национальной баскетбольной ассоциации. Помните ли вы, как он называется? Вариант первый – Boston Celtics, вариант второй – Los Angeles Lakers и вариант третий – Houston Rockets. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется американская баскетбольная команда, цвета которой на протяжении всей профессиональной карьеры защищал выдающийся баскетболист Мэджик Джонсон, легендарный игрок с невероятными спортивными показателями. Сам же клуб называется Лос-Анджелес Лейкерс, как многие из вас правильно вспомнили. Джонсон выступал на позиции разыгрывающего защитника. Он пятикратный чемпион НБА, трехкратный MVP сезона, 12-кратный участник матча всех звезд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона. Дважды признавался самым ценным игроком матча всех звезд НБА в 1990 и 92 годах. Олимпийский чемпион 92 года. В 96-м Джонсон был включен в список из 50 величайших игроков в истории НБА, а в 2002-м был принят в зал славы баскетбола. В 2007-м был выбран лучшим разыгрывающим защитником в истории НБА по версии спортивного телеканала ESPN. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 8843. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. В Барановичах сегодня узаконила отношения 500-я пара 2026 года. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба показали возведенное овощехранилище. Лидер страны ознакомился с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки, переработки. Тема важная в масштабах всей страны, так как преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд, чтобы обеспечить наличие в магазинах так называемого борщевого набора межсезонья. Эти хозяйства формируют около 68% закладки картофеля и свеклы, 87% капусты, более 70% моркови и лука. Продолжая традиции предков, фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» готовится встречать гостей. 15 августа в агрогородок Лясковичи приедут десятки тысяч человек. Мероприятие проходит раз в два года. В этот раз оно посвящено женскому образу. Основные программы пройдут на территории Национального парка «Припятский». Задействуют главную и малую сцены. На 13 тематических подворьях из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска, познакомят с аутентичным творчеством и кулинарным наследием. Покажут, как выглядели и во что раньше одевались девушки из разных регионов страны. В программе также мастер-классы, концерты, дегустации и конкурсы. Ключевым событием станет вручение награды «Гоноровый Поляшук» за вклад в развитие региона. За всю историю фестиваля такого звания удостоены 18 человек, в том числе президент страны Александр Лукашенко. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу, 15 августа. С 9 утра и до полудня представители власти будут отвечать на звонки населения. Жителям Барановичей представится возможность пообщаться с председателем горосполкома Максимом Антонюком 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает глава депутатского корпуса района Алексей Яременко. Все обращения будут взяты на контроль. Продолжаем выпуск. Поддерживать водный баланс, а в рационе отдавать предпочтение фруктам и овощам. Медики дали рекомендации, как оставаться бодрыми в жару и насладиться последними теплыми днями без риска для здоровья. На предстоящих выходных синоптики прогнозируют зной. Важно придерживаться советов, которые помогут не перегреться, рассказала врач-эпидемиолог Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Бондарь. Она отметила, что при появлении первых симптомов солнечного или теплового удара следует перейти в тень и обратиться за помощью специалистов.
2: Не забывайте поддерживать водный баланс выпивая менее 1,5 литра воды в день. Вместо холодных напитков лучше пить чай или теплую воду. Жару лучше избегать алкоголя. То же самое касается и кофе. Проветривайте помещение рано утром, когда на улице воздух прохладнее. Днем опускайте жалюзи или задергивайте шторы. Принимайте теплый душ, так как холодная вода сужает кровеносные сосуды. Избегайте обильных приемов пищи. В рационе отдавайте предпочтение фруктам и овощам. Лучше всего заниматься спортивными тренировками утром или вечером. Чем жарче, тем больше нагрузка на сердце. Отдавайте предпочтение удобной одежде в светлых тонах из таких материалов, как хлопок или лен. Риск солнечного удара высок, если солнце длительное время светит прямо на голову. Лучшая защита – это шляпа или кепка с козырьком. Не забывайте про солнцезащитный крем. Осторожно, курильщики. Никотин сужает кровеносные сосуды и затрудняет отвод тепла из организма. При появлении первых симптомов солнечного или теплового удара следует перейти в тень или обратиться за медицинской помощью. Постарайтесь насладиться этими последними теплыми днями без риска для здоровья.
1: В Барановичах сегодня узаконила отношения 500-я пара 2026 года. Мужем и женой стали жители нашего города. 23-летняя Татьяна и 25-летний Алексей. Всего же марш Мендельсона прозвучал еще для 14 пар, рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Завтра число семей пополнится еще 12 союзами. Август не сбавляет обороты, традиционно доказывая статус самого урожайного месяца. Его выбирают благодаря идеальному сочетанию комфортной теплой погоды, изобилия сезонных фруктов и овощей, красивого золотистого света для фотосессий и удобного времени для отпусков. А горожане, прогуливаясь по улицам, могут наблюдать за счастливыми нарядными супругами, узаконившими свои чувства, скрепив их подписями. К новостям компании. Новомышский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Водитель автомобиля категории С. Повар 4-го разряда. Изготовитель мясных полуфабрикатов 4-го разряда. Для учащихся трехразовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65 35 22. Срок подачи документов по 23 августа. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Несмотря на свежие ночи и прохладные дни, лето еще не спешит сдавать позиции и прощаться с теплом пока еще рано. На выходных температурный тренд изменится. В субботу, 15 августа, погодные условия продолжат определять антициклон с центром над Украиной. Днем от плюс 23 по северо-востоку до плюс 30 по юго-западу. В воскресенье днем по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта, где и пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков. В дневные часы в Брестской области воздух раскалится до плюс 36. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности на 7карат.бай и по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, ну и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Сегодня представим молодой английский проект под названием «Saint Clair». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками, приятными, вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, а также немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 14 августа на календарной странице «Ле Серафим» открыли новый музыкальный час, и далее плейлист «Разгонят флоу». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут». Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: АМИ. Акция «Мегашопинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались шотландские Хартс и португальская Бенфика. Игра прошла на стадионе Тайнкасл Парк в Эдинбурге и завершилась в ничью со счетом 1-1. Счет открыл полузащитник шотландской команды Томас Магнуссон во втором тайме на 77-й минуте. Через две минуты хавбек Бенфики Доди Лукебакио сравнял счет. Напомним, что в первом матче Бенфика разгромила Хартс со счетом 6-1. Таким образом, португальская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с датским Орхусом. Первая встреча пройдет 20 августа, ответная 27 числа. Стало известно, почему нападающий сборной Испании Ферран Торрес принял решение перейти из Барселоны в Пари Сен-Жермен. Как сообщает издание Touchline, футболист считает, что сможет рассчитывать на большее количество игрового времени в клубе. По данным источника, который ссылается на окружение Торреса, игрок проанализировал, как ПСЖ ротирует стартовый состав и обратил внимание, что главные звезды команды не часто выходят в основе на матчи чемпионата Франции, поскольку их берегут для более напряженных матчей. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны согласовали трансфер. Торрес перейдет из Барселоны в ПСЖ за 50 миллионов евро. Итальянский «Милан» планирует расстаться с французским нападающим Кристофером Нкунку. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем твиттере. «Милан» уведомил о Кристофере Нкунку о решении не допускать его к тренировкам с командой. Нкунку может быть доступен для аренды или постоянного трансфера из проекта «Марима» в Милане. Клубы в Италии и за рубежом ведут переговоры с его агентами, написал Романо. В сезоне 25-26 итальянской серии А 28-летний Кристофер Нкунку провел 32 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Также на его счету 2 игры и 1 гол в Кубке Италии. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в 19:00 на стадии 1/32 финала Кубка Италии сойдутся Парма и Катания. Чуть позже состоится другой матч. Ферентина на своем поле принимает Беневенто. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:15. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на Баранович FM.

0: выбираю тебе, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.
1: Неформат. По пятницам в рубрике «Неформат» принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня представим молодой перспективный английский коллектив под названием «St. Clair», который не так давно вышел на сцену, имеет в дискографии всего один мини-альбом, но моментально ставший популярным как по количеству прослушиваний, так и упоминаний в профильных музыкальных изданиях. Давайте послушаем свежую песню. Итак, St. Clair, заглавная песня с вышеназванного мини-диска «Something to be said». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом президент Беларуси заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район, передает Белта. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в Южном регионе. Как было доложено, убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. В связи с этим лидер страны напомнил, что в целом для аграриев республики определил в качестве ориентира

0: рекордный прошлогодний урожай. Барановичи стали сегодня площадкой для проведения республиканского семинара-совещания с участием представителей Министерства здравоохранения Беларуси, руководителей медицинских учреждений республики и ведущих специалистов Барановичского региона. Были рассмотрены вопросы цифровизации, диспансеризации, профилактики заболеваний, решения проблемных вопросов. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Барановичского горосполкома. Максим Антонюк подчеркнул, президент Беларуси неоднократно говорил, главная задача нашей медицины, чтобы люди были здоровы, а население росло. Мы рады, что барановичи принимают этот форум и надеемся поделиться своими наработками и перенять лучший опыт из других регионов. Мероприятие имело практическую направленность. Участники ознакомились с работой центральной поликлиники и станции скорой и неотложной медицинской помощи. Напомним, Барановичи выступают в качестве крупного межрайонного медицинского центра Брестской области, обслуживающего жителей города, Барановичского района и трех соседних – Ляховичского, Ивацевичского и Ганцевичского. Такие структуры в республике намерены развивать, отметила начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Наталья Побиванцева.
1: Почему Барановичский регион сегодня выбран местом такого форума, где соберутся все первые лица организации оказания медицинской помощи страны? Потому что в Барановичском регионе был дан старт межрегиональному, межрайонному уровню оказания медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Здесь большой опыт создания амбулаторных районных центров. Ровно 10 лет назад мы впервые здесь встречались, именно в этом здании, когда начинали эту работу. И, конечно, за 10 лет накоплен колоссальный опыт, который мы хотим представить всей стране.
0: Развитие межрайонных центров продолжается. В государственную программу внесено положение о создании 16 таких структур. Задача – приблизить высокотехнологичную помощь пациентам в острых состояниях. Задача – приблизить высокотехнологичную помощь пациентам в острых состояниях. Важно создавать гибкие режимы и условия работы детских садов для родителей, воспитывающих самых маленьких. Акцент здесь на организации групп от 2 до 4 часов. Формирование 12-часового пребывания в яслях для детей до 2 лет. Это отметил министр профильного ведомства Андрей Иванец на пленарном заседании семинара-совещания о подготовке к началу нового 2026-27 учебного года. Центральной фигурой остается учитель. Будет запущена школа педагогов на базе Академии национального образования для предметников. Министр отметил, что на уровне инклюзивного обучения важно создать гибкий маршрут для каждого ребенка. Работа требует индивидуального подхода. Это не только сеть спецучреждений, но и развитие интегрированных классов. Продолжаем выпуск. Синоптики обещают жаркие выходные, и у водоемов опять станет многолюдно. Статистика и ежедневные выезды спасателей показывают, большинство происшествий в таких местах – результат пренебрежения простыми правилами безопасности. В летний сезон регулярно проводятся рейды на официальных пляжах и в местах, где вход в воду строго запрещен. С начала 2026 года сотрудниками Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям проведено 1040 рейдовых мероприятий. За это время проинструктированы и обучены правилам безопасности на воде более 7700 человек, среди которых почти 2500 дети. Работа с подрастающим поколением – одно из ключевых направлений профилактической деятельности, подчеркнул инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Для того, чтобы охватить больше территории и вовремя заметить отдыхающих в опасных местах, мы активно используем современные средства, в частности, беспилотный летательный аппарат. На сегодняшний день он был задействован в работе 56 раз. Такая техника позволяет оперативно выявлять группы людей в запрещенных для купания зонах, оценивать обстановку с высоты и координировать действия наземных групп спасателей. Это заметно повышает эффективность наших профилактических мероприятий и помогает предотвращать трагедии еще до того, как они не произойдут. Если вы видите, что кто-то оказался в опасной ситуации на водоеме, незамедлительно звоните по номеру 101 или 112. Ваша бдительность может спасти чью-то жизнь. Порой именно своевременный звонок очевидца становится решающим фактором в спасении человека.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
3: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: Реклама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.
4: Где купить авто? В сети автохаус. Бутик авто. Где продать авто? В сети автохаусов Бутик авто. Где обменять авто? В сети автохаусов Бутик авто. Мы открылись. Барановичи, Ленина 32. Подробности на Бутик авто бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Давайте на этом прощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли подарок, смогли выбрать наиболее интересные футбольные матчи на вечер из Кубка Италии, читали новости, слушали музыку, представили субботний проект нашей песни, даже выбрали трек на предварительное знакомство. А мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни, на непосредственно прямой эфир. Вернемся в понедельник с новой музыкой, к подаркам, викторинам, футбольным новостям и прочим ненавязчивым рубрикам. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка, и сегодня мы раскроем тайны джазовых шедевров, которые поднимают настроение и согревают душу. А начнем с композиции, исполненной Фредом Эстером, мастера бродвейских мюзиклов, чье имя стало синонимом утонченности в мире музыки и танца. «You're easy to dance with me» наполнена легкостью, в которой каждый шаг становится выражением любви и взаимопонимания и создает идеальность.

light on your feet. You're easy to dance with.

Каждую секунду на танцполе с тобой чувства говорят громче любых слов. Фред Астер, снявшийся в более 30 фильмах, многие из которых стали классикой, начал свою карьеру на Бродвее, самостоятельно ставив свои номера и создавая незабываемое шоу. «You're Easy to Dance with Me» была написана в разгар золотой эпохи Голливуда, когда Фред стремился создать мелодию, которая бы идеально сочеталась с его танцевальными выступлениями. Та же легкость звучит и в исполнении Эллы Фицджеральд, ставшей, несмотря на скромное начало своего пути, иконой джазовой музыки благодаря таланту и упорству. Ее песня «Until the Real Thing Comes Along» передает чувство надежды на настоящую любовь, которая когда-нибудь обязательно придет. Приглашаю насладиться этой трогательной мелодией и позволить ей напомнить,

0: судьба, так значит завтра на том же месте в тот же час.
1: Неудачные свидания хорошо показывают, как иногда даже самые лучшие намерения могут привести к неожиданным последствиям. Павел Михайлов получил несколько престижных наград, в том числе звание народного артиста, что подтверждает его талант и признание в музыкальной индустрии. Песня «Неудачное свидание» появилась после того, как Павел Иванович столкнулся с несколькими комичными ситуациями на своих свиданиях и решил превратить их в музыкальную историю. Легкость и ирония также присутствуют и в работах Нельсона Ридла, одного из самых востребованных композиторов своего времени, любившего сочетать джаз и оркестровую музыку. Его композиция «Fascination» напоминает о тех моментах, когда любовь окутывает словно волшебный туман. Приглашаю насладиться этим произведением, где каждый

Хрупкая любовь развеивается ветром и исчезает в одно мгновение. Нора Джонс, дочь известного индийского музыканта Рави Шанкара, стала одной из самых успешных певиц своего поколения, получив множество наград, включая несколько премий Грэмми. «Ill Wind» была написана в сотрудничестве с давним другом и соавтором в период, когда Нора искала утешение в музыке после разрыва отношений, что сделало процесс создания песни более продуктивным и особенно личным, как и в случае с Пегги Ли, в жизни которой музыка всегда была способом выразить свои чувства и возможностью стать одной из первых женщин в джазе, добившихся огромного успеха в мужском мире. «Uninvited Dream» погружает в мир нежных мелодий, рассказывая о том, как мечты могут неожиданно вторгаться в нашу реальность. Приглашаю послушать эту композицию и предаться моментам уединения и размышлениям о своих чувствах.

исследует темы любви и уязвимости в своих произведениях, и Александр Варламов, композитор, известный своими романтичными текстами. Его песня «Луна» погружает в волшебную атмосферу, где ночное небо становится символом мечты и надежды. Приглашаю погрузиться в звучание этой прекрасной композиции и задуматься о самых сокровенных чувствах.

Покидая родной дом, мы уносим с собой не только вещи, но и целый мир воспоминаний. Фредди Коул начал свою карьеру в качестве пианиста, прежде чем сосредоточиться на вокале, что позволило ему расширить свои музыкальные горизонты и привлечь новую аудиторию. «Cottage for Sale» была написана после того, как Фредди посетил уже старенький дом своего детства, что искренне отразило в тексте его внутренний мир. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер приносит мелодии гармонии в наши сердца, напоминая о красоте жизни так же, как песня «I Wonder» в исполнении Луи Армстронга, навевающая не только мысли о загадках мироздания, но и подталкивающая на поиск своих собственных ответов на важные вопросы. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать путеводителем в мир вдохновения и фоном для самых ярких воспоминаний. I wonder, my little darling.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все знают.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».